милый мир разноспаться, спотка очень личный пугада, полечал зеленый попуга, я смутный и тараш пева сам.